0: Вон! Вон там! Что это? Там! В углу!
1: Колышется, растет, не знаю, кто не станет. Слушай!